Violeta, нашкартаться на глубин, и шульно знуться на шкарпе тарата, тайшан едешь ты. Маджесов шелкоп, десна лева, стурьо, да тигра на смех.